Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

дне, взявши я душ, лишивши я сна, я все разменяю, шагая по краю, ведь без нее мой мир теряет она.

Планета FM. Идеальное сочетание. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Так, скальпель, начинаем операцию.
3: Но у вас же нет диплома хирурга.
2: Тихо, все пройдет хорошо, я уверен. Нужно просто немного повернуть. Нет, только не это!
4: Управление автомобилем без прав – это как операция без диплома. Не рискуй жизнями.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в 2 шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
6: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
8: Даже дети понимают. Автокресло – лучший подарок на Новый год.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге – 93-59-88.
11: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-парк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35-32-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки у

0: Участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
3: Фирменные.
1: На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть «Центры Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Квартира плюс дача плюс гараж.
6: Опять все лето разрываться.
7: Зачем разрываться? Пора определяться.
8: Дом Выходолье, застройщик хороший, гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
9: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
10: Мама, а мы ничего не забыли?
11: Кажется, ничего.
10: А зрение проверить?
12: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
14: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки.

0: прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка, идеальный жилой комплекс для молодой семьи, ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
1: Хочу, хочу, хочу!
2: Что? Опять шопинг?
1: Хочу много одежды. Сразу!
2: Тогда в город локомотивов. Кондукторский 2. Город локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
3: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
4: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88. На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
4: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 3532 25 56 38. В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 3532 23 01 61. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: полдень. Планета FM.
1: Итоги недели. Подводим итоги недели. С вами Михаил Задорин. Здравствуйте. Стратегия развития Оренбургской области доступным языком. В Центральном выставочном зале Оренбурга на улице Володарского, 13, открылась 4-я региональная архитектурная выставка «Меняя взгляд», организованная Министерством архитектуры и пространственно-градостроительного развития региона. В этом году темой выставки стала «Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2036 года», представленная губернатором Евгением Солнцевым на Петербургском международном экономическом форуме. В основе стратегии 2036 предложения жителей и анализ социально-экономических и территориальных преимуществ Оренбуржья. Материалы экспозиции рассказывают о достигнутых результатах по реализации национальных проектов в Оренбургской области и перспективных направлениях работы на ближайшие 10 лет. Здесь можно ознакомиться с эксклюзивными проектами, ранее не выставлявшимися, будь то проект музея СВО или новые жилые кварталы. И, конечно, представлены базовые направления развития области: промышленные парки, глубокая переработка в аграрном секторе, транспортные и международные связи, образование, туризм, а также новые технологии, говорит губернатор Евгений Солнцев.
2: Это наше сельское хозяйство, металлургия, газо-нефтехимический комплекс, развитие новых. Это лития, добыча лития уже, это попутное, причем будет развиваться и газовые отрасли, будет развиваться литиевое месторождение, будет развиваться у нас и металлургические предприятия, в том числе и по добыче меди. Вот, мы также увеличиваем и производство металла.
1: Металлургия остается одним из перспективных направлений развития Оренбуржья. Вот еще одно тому доказательство. Новотроицкий металлургический комбинат «Уральская сталь» подписал долгосрочное соглашение с белорусским производителем карьерной техники «БелАЗ». Документы подписаны на форуме регионов Беларуси и России. Совместный проект предусматривает поставку высокопрочного толстолистового металлопроката для платформ самосвалов грузоподъемностью от 130 до 220 тонн. Надо сказать, что целый ряд оренбургских предприятий выступает в качестве поставщиков продукции для крупнейших корпораций, имея соответствующий инновационный потенциал. В этом могла убедиться работавшая в Оренбурге делегация Центра поддержки инжиниринга и инноваций во главе с генеральным директором Павлом Дворниченко. Напомним, партнерское соглашение между нашим регионом и Центром инжиниринга было подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Главная задача совместной работы – ускорение импортозамещения и внедрение передовых технологий в промышленность Оренбуржья. Для этого специалисты Центра проводят аудит потенциала местных заводов. Делегация посетила Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования, Медногорский электротехнический завод «Урал-Электро», завод бурового оборудования, предприятие «Пластинвест», «Самаралей», завод «Инвертор», кстати, грантополучатель Центра поддержки инжиниринга и инноваций. Все эти компании уже реализуют проекты по созданию продукции, призванные заменить иностранные аналоги. Павел Дворниченко высоко оценил увиденное, выразив уверенность в том, что промышленный комплекс Оренбургской области можно вывести на новый уровень. И на сегодня все. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Планета FM. Круиз.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: А у вас есть шины?
6: Чтобы подешевле.
5: Фирменные.
7: На которые шиномонтаж бесплатно.
5: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
8: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
9: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
13: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». По ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мама, а мы ничего не забыли?
2: Кажется, ничего.
1: А зрение проверить?
3: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем!
2: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
3: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88. Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 2301 61. На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот
2: Бренд Фуллер.
3: Мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студия с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22.
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
9: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
8: Не спеши нарушать.
10: Спеши научиться управлять безопасно.
11: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61.
12: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38.
13: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: А у вас есть шины?
3: Чтобы подешевле.
2: Фирменные.
4: На которые шиномонтаж бесплатно.
5: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
6: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
7: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
8: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
9: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120. 920-120.
11: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
12: В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93-59-88. На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем.
2: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
3: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
4: Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 2301 61. Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад», вход 1-4.
3: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11.
4: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
6: «Планета FM». Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: «Вокруг Оренбуржья» за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Давайте сегодня заглянем в один из старейших храмов города. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, который расположился на улице Маврицкого. Инициатором строительства выступил оренбургский купец первой гильдии Михаил Деев. В 1848 году, после эпидемии холеры, он обратился к военному губернатору Обручеву с просьбой о разрешении на возведение каменной церкви в районе Старой Слободки Оренбурга, чтобы облегчить местным жителям доступ к богослужениям. Первоначально храм имел один престол в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1855 году, после болезни Михаила Деева, его сыновья Стефан и Николай решили пристроить два предела во имя Архангела Михаила и Сергия Радонежского. Летом 1857 года эти пределы были освящены. В начале 20 века приход храма насчитывал более 3000 человек. Вокруг церкви были построены 4 башни, одна из которых использовалась как сторожевая. Летом 1917 года начался капитальный ремонт храма, который продолжался 3 года. Были расписаны потолки и стены, обновлены иконы, посеребрены иконостасы и подсвечники, перекрашен алтарь. Церковь была закрыта в 1931 году. Ее здание позже передали в пользование Оренбургскому областному союзу потребительских обществ для размещения в ней мебельной мастерской промышленного комбината и транспортной конторы. Группа верующих в 1946 году неоднократно направляла ходатайство с прошением об открытии церкви, но они оставались без ответа. И только в 1990 году церковь была возвращена Оренбургской епархии. Официально приход зарегистрирован 17 мая 1991 года. Первое богослужение после открытия церкви совершено 23 февраля 1992 года архиепископом оренбургским и бузулукским Леонтием. Начался долгий период восстановления храма. Был построен шатер колокольни и установлен ее навес. В ноябре 1994-го был изготовлен крест на колокольне. Сегодня в храме ведется активная общественная работа. Есть воскресная школа и библиотека. Реставрационные работы по убранству храма и окрестностей продолжаются. На этом у меня все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с Планетой FM. Старт по средам в 17.30. За рулем Елена Богданова.
0: «Вокруг Оренбуржья» за 90 секунд.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом в Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Так, квартиру купили.
7: Угу.
6: А мебель где брать?
7: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
6: Едем!
7: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов, найди свое.
8: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
9: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. FM. Радио города

Планета FM. Все свои. Планета FM.

0: звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбург.
1: Давай без слез на этот раз. Я не хочу, чтобы ты снова завелась. Я соберусь и в никуда.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: Ну, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
7: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: А у вас есть шины?
9: Чтобы подешевле.
8: Фирменные.
10: На которые шиномонтаж бесплатно.
8: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
11: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
12: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
13: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
14: А если не подберем размеры?
13: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
14: Монтажников 3А.
13: Телефон 920-120-920-120.
15: В жизни как в игре. Тут тоже можно себя прокачать. На байк без брони? С ума сошел? Мотошлем, куртка и перчатки. Твоя броня, и она тебя защитит.
16: Прокачай себя. Не позволяй реальности стать жестокой игрой. Не теряй голову. Используй мотоэкипировку и управляй с умом.
17: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Так, квартиру купили.
2: Угу.
1: А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем.
2: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
4: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM.
1: Итоги недели. Подводим итоги недели. С вами Михаил Задорин. Здравствуйте. Стратегия развития Оренбургской области доступным языком. В Центральном выставочном зале Оренбурга на улице Володарского, 13, открылась 4-я региональная архитектурная выставка «Меняя взгляд», организованная Министерством архитектуры и пространственно-градостроительного развития региона. В этом году темой выставки стала «Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2036 года», представленная губернатором Евгением Солнцевым на Петербургском международном экономическом форуме. В основе стратегии 2036 предложения жителей и анализ социально-экономических и территориальных преимуществ Оренбуржья. Материалы экспозиции рассказывают о достигнутых результатах по реализации национальных проектов в Оренбургской области и перспективных направлениях работы на ближайшие 10 лет. Здесь можно ознакомиться с эксклюзивными проектами, ранее не выставлявшимися, будь то проект музея СВО или новые жилые кварталы. И, конечно, представлены базовые направления развития области: промышленные парки, глубокая переработка в аграрном секторе, транспортные и международные связи, образование, туризм, а также новые технологии, говорит губернатор Евгений Солнцев.
2: Это наше сельское хозяйство, металлургия, газо-нефтехимический комплекс, развитие новых. Это лития, добыча лития уже, это попутное, причем будет развиваться и газовые отрасли, будет развиваться литиевое месторождение, будет развиваться у нас и металлургические предприятия, в том числе и по добыче меди. Вот, мы также увеличиваем и производство металла.
1: Металлургия остается одним из перспективных направлений развития Оренбуржья. Вот еще одно тому доказательство. Новотроицкий металлургический комбинат «Уральская сталь» подписал долгосрочное соглашение с белорусским производителем карьерной техники «БелАЗ». Документы подписаны на форуме регионов Беларуси и России. Совместный проект предусматривает поставку высокопрочного толстолистового металлопроката для платформ самосвалов грузоподъемностью от 130 до 220 тонн. Надо сказать, что целый ряд оренбургских предприятий выступает в качестве поставщиков продукции для крупнейших корпораций, имея соответствующий инновационный потенциал. В этом могла убедиться работавшая в Оренбурге делегация Центра поддержки инжиниринга и инноваций во главе с генеральным директором Павлом Дворниченко. Напомним, партнерское соглашение между нашим регионом и Центром инжиниринга было подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Главная задача совместной работы – ускорение импортозамещения и внедрение передовых технологий в промышленность Оренбуржья. Для этого специалисты Центра проводят аудит потенциала местных заводов. Делегация посетила Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования, Медногорский электротехнический завод «Урал-Электро», завод бурового оборудования, предприятие «Пластинвест», «Самара-Лей», завод «Инвертор», кстати, грантополучатель Центра поддержки инжиниринга и инноваций. Все эти компании уже реализуют проекты по созданию продукции, призванные заменить иностранные аналоги. Павел Дворниченко высоко оценил увиденное, выразив уверенность в том, что промышленный комплекс Оренбургской области можно вывести на новый уровень. И на сегодня все. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
4: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920-120. 920-120.
6: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
7: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье, застройщик хороший, гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
6: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
7: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48-20-68.
9: Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88. Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 2301 61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Хочу!
6: Что? Опять шопинг?
5: Хочу много одежды. Сразу.
6: Тогда в город локомотивов. Кондукторский 2. Город локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое.
7: А у вас есть шины?
8: Чтобы подешевле.
7: Фирменные.
9: На которые шиномонтаж бесплатно.
7: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
10: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».

0: аукции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Ну что, богатырь, 16 лет. Что подарить?
2: Мотоцикл! Самый крутой!
3: Парень, 16 лет, превышение, отсутствие опыта, травмы, несовместимые с жизнью.
4: Мотоцикл – это ответственность. Прежде чем позволить ребенку сесть за руль, убедитесь, что он готов. Безопасность превыше всего.
5: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38. Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88. Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 2301 61.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35-32-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8-908-790-0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8-908-790-0706.
7: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
8: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 30.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61. На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38. Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
3: Мама, а мы ничего не забыли?
4: Кажется, ничего.
3: А зрение проверить?
5: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920-120. 920-120.
8: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.ru.
9: Хочу, хочу, хочу!
10: Что? Опять шопинг?
9: Хочу много одежды! Сразу!
10: Тогда в город локомотивов! Кондукторский 2! Город локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
11: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
12: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ.
1: Итоги недели. Подводим итоги недели. С вами Михаил Задорин. Здравствуйте. Стратегия развития Оренбургской области доступным языком. В Центральном выставочном зале Оренбурга на улице Володарского, 13, открылась 4-я региональная архитектурная выставка «Меняя взгляд», организованная Министерством архитектуры и пространственно-градостроительного развития региона. В этом году темой выставки стала «Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2036 года», представленная губернатором Евгением Солнцевым на Петербургском международном экономическом форуме. В основе стратегии 2036 предложения жителей и анализ социально-экономических и территориальных преимуществ Оренбуржья. Материалы экспозиции рассказывают о достигнутых результатах по реализации национальных проектов в Оренбургской области и перспективных направлениях работы на ближайшие 10 лет. Здесь можно ознакомиться с эксклюзивными проектами, ранее не выставлявшимися, будь то проект музея СВО или новые жилые кварталы. И, конечно, представлены базовые направления развития области: промышленные парки, глубокая переработка в аграрном секторе, транспортные и международные связи, образование, туризм, а также новые технологии, говорит губернатор Евгений Солнцев.
2: Это наше сельское хозяйство, металлургия, газо-нефтехимический комплекс, развитие новых. Это лития, добыча лития уже, это попутное, причем будет развиваться и газовые отрасли, будет развиваться литиевое месторождение, будет развиваться у нас и металлургические предприятия, в том числе и по добыче меди. Вот, мы также увеличиваем и производство металла.
1: Металлургия остается одним из перспективных направлений развития Оренбуржья. Вот еще одно тому доказательство. Новотроицкий металлургический комбинат «Уральская сталь» подписал долгосрочное соглашение с белорусским производителем карьерной техники «БелАЗ». Документы подписаны на форуме регионов Беларуси и России. Совместный проект предусматривает поставку высокопрочного толстолистового металлопроката для платформ самосвалов грузоподъемностью от 130 до 220 тонн. Надо сказать, что целый ряд оренбургских предприятий выступает в качестве поставщиков продукции для крупнейших корпораций, имея соответствующий инновационный потенциал. В этом могла убедиться работавшая в Оренбурге делегация Центра поддержки инжиниринга и инноваций во главе с генеральным директором Павлом Дворниченко. Напомним, партнерское соглашение между нашим регионом и Центром инжиниринга было подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Главная задача совместной работы – ускорение импортозамещения и внедрение передовых технологий в промышленность Оренбуржья. Для этого специалисты Центра проводят аудит потенциала местных заводов. Делегация посетила Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования, Медногорский электротехнический завод «Урал-Электро», завод бурового оборудования, предприятие «Пластинвест», «Самара-Лей», завод «Инвертор», кстати, грантополучатель Центра поддержки инжиниринга и инноваций. Все эти компании уже реализуют проекты по созданию продукции, призванные заменить иностранные аналоги. Павел Дворниченко высоко оценил увиденное, выразив уверенность в том, что промышленный комплекс Оренбургской области можно вывести на новый уровень. И на сегодня все. С вами был Михаил Задорин. До встречи.

0: Деспасит, trop jeune pour mourir.
1: Планета FM. Все свои. Сильная
2: воля.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Ну, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

89FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

в Оренбурге 22.00. Планета FM.

Я такая в цвете, в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. 87,9 FM. Радио города.

Планета FM. Планета FM в ритме города О.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Планета FM. Все свои.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

0: вечер. А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Но мы не остались друзьями. Ты верила, наш мир не может быть разрушен. Приятно знать, что ты еще кому-то нужен. В разбитом зеркале твоя улыбка.

В Оренбуржье час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. FM. Радио города.

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L, номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета ФМ. Мы помним все. Планета ФМ.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать что-то...

87,9 FM. Радио города О. Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Ты пешком до конечной, ведь рюкзак иллюзий давит на плечи. Если нравятся обгоны по встречной, то, что важно, очень важно сберечь. Мои треки, моя жизнь, так честно.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM в ритме.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Идеальное сочетание.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.